0: key to my heart.
1: Медленные лукавец. Там все двигатели, я перешел с кашем под твой.